0: Тэлсэмэг илимасаагу.
1: Таллимангоорнарми юулиптиями тиими мерсоо кулисимассаар сиаллалертарлунилу уллуккутратнаник уннуаккуллуарфини марлунник киассангатиннеқарпоо. Анораакуя 6 секундсимут митеритратни тунгаанут суккассусеқартассаа.
0: Вэр усэктен фонук.
1: Фредаг ден 10 юли ифølge ДМИ. Скют вэрме регн. Dagtemperatur på plus 13 grader, nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: нуумутсилассами килимасаагут
1: таллимангорнарми юулиптиани тиимимерсоо кулисимассаар сиаллалертарлунилу уллуккутратниник уннуаккуллуарфинимарлунник киассангатиннеқарпоо аннораакуя 6 секунтимут митеритратни тунгаанут суккассусеқартассаа
0: вэр уусекн фон нук
1: фрайдэй ден 10 юли ифюлье дими скют вэрме рейн dagtemperatur på plus 13 grader, nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.
2: Du lytter til Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуп периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fat sat det på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo at vinde noget sygt, jo. Når nok media på Kanarie har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilari Saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo været til vinde sygt, jo. Når nok media på kanal i har kunnet tjere ud. I sin nok.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt jo, når nok medier på kanalen i har kunnet tjere ud. I sin nakke.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileriz arutin.
1: Дэрсаа чуми бииринник бисигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит дэрсаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinger i Lotto. Nu når så med Sipilas Fli, under min og sikkert den også sad, med din nærfugier, sukker de sammen med, kakker sig om noget sjov. Og på officielt domæne, det sænger at toppe sygt, men nok med det kanadiske, hvor de siger nækker.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаячим питсаасумик акимулналеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппими сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит суа 3911 мут аттавигисиут ималунни нанор медиа килими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er faktisk det der på. Du sagde mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg har nok ud, er jo at vi vinder sygt jo. Når nok medier på kanal i har kunnet tage ud. I siden er kigt.
0: Nanok FM.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: тусарнара пуутикасаа атоқпааллууннукик яи яхинарик ап
1: уани аама такориартсигу ап дис полиция рапортилаасаагут нуум сивикиттуарсу нуумпа 2025 ми арнақ ниафорун укиули
0: ап
1: эқалугаарсуит қарутту эққаани тортис нассаанеқарсимас пиллугу таан пиллугу таан инук тоқутсисимасо укиуни арфиммарлун парнаруссааси суссангорпоқ я
0: ап
1: укиу арфиммарлут
0: ап ап ап куила
1: анникингойаппа налунар иммақан
0: тинниун анникиттартасса тамакко йоралуартумки
1: таам
0: сивисуссусаа Kalettavakilariyattaa.
1: Yes.
0: Eivät Nilsi.
1: Ilmut.
0: Ja tonne jaru.
1: Sakisääkettäk.
0: Takannaa.

0: нааппат.
1: Манник гуд Пьяны Уулсин нип катитигай аллартилерпут.
2: Пьяны Уулсин.
1: Нано FM.
3: 100 мегагерц.